Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум. When I was

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в Ленте.

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум. Алекс Капранос, Франц Фердинанд.
1: Ты становишься по-настоящему великим только тогда, когда смиряешься со своей собственной нелепостью.

0: «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски, и сладко спят давно малыши.
1: С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Реклама. Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru/+.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
3: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
16: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
17: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Встречайте новый кроссовер.

0: Кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.
1: В январе мультиинструменталист Тайлер Бейтс в третий раз покинул группу Мэрилина Мэнсона. Причина все та же, что и прежде. Он хочет сосредоточиться на своей деятельности кинокомпозитора и дописать саундтрек к «Новому горцу». Однако связи с Мэрилином Бейтс рвать не стал. И он все еще заявлен продюсером и единственным соавтором всех песен с грядущего альбома «One Assassination Under God Chapter 2». Вот что об этом релизе говорит Мэнсон.
2: «Он завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище, в котором находился, и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, что их прослушивание оставит на вас шрам, который вы не сможете забыть».
1: Пластинка увидит свет уже в середине августа. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ее первый сингл. Стильную и готичную композицию «Exit Wound» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа

0: Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?

0: Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Услышали? Это знак.

0: Подробности на leto.mos.ru 0+.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Здесь не ловит? Совсем.

0: Седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 90.

Онлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1994. Smash Mouth. В 1990 году познакомились два юных калифорнийца – Стив Харвилл и Кевин Колман. Примерно тогда же появилась команда FOS, где Стив читал рэп, а Кевин был менеджером. Проект долго не продержался. Харвилл послушал новаторский релиз от Доктора Дре, понял, что хип-хоп необратимо меняется и что ему надо искать себя в чем-то другом. Почему бы не попробовать себя в рок-музыке? В 1994 году Колман сколотил группу и уселся за барабаны. Название ребята утащили из американского футбола, где практикуется атакующая тактика Smash Mouth. Группа записала демку песни «Nervous in the Alley» и устроила паломничество по всем калифорнийским радиостанциям, чтобы те взяли ее в ротацию. Первый большой прорыв произошел, когда трек заиграл на местной радиостанции в городе Сан-Хосе. Это привлекло к Smash Mouth внимание крупного лейбла Interscope, благодаря которому группа заполучила в свой состав клавишника Майкла Клаустера и смогла записать полноценный дебютный альбом «Fush You Man». До создания культовой песни «All Star», которая перевернет мир не только музыки, но и кино, им оставалось совсем чуть-чуть. Smash Mouth. Walking on the Sun.

0: среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Разбросаны кисти, бумага и краски.
1: Как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23.00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.com.

0: Лучи – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты.

0: Технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.com.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
5: 6+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности

0: сказано на максимум. Ларс Ульрих, Металлика.
1: Создавать вещи такими, какими ты их видишь. Следовать своему сердцу. Вот в чем подлинная честность художника. Не имеет значения, какой длины твои волосы. Подведены ли глаза, в какой тональности звучат твои рифы, какие гитарные усилители ты используешь. Все эти вещи не имеют никакого значения, если ты занимаешься этим по правильной причине. Что в моем понимании значит, делаешь это в первую очередь для себя.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
6: С первой ноты. Ты знаешь.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Московские родители все чаще вдохновляются древнегреческими мифами при выборе имен для детей. С начала года 81 девочку назвали Афиной. Это абсолютный рекорд среди мифологических имен. Еще по одной малышке получили имена Артемида и Афродита. Мальчики не отстают. Уже два Одиссея подрастают в столице.

0: а в прошлые годы москвичи называли сыновей Зевсом, Посейдоном, Гераклом и даже Аидом. Но в топе самых популярных имен мифология пока проигрывает классике. Лидируют Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Так что Афины и Одиссеи пока скорее исключение, но, судя по цифрам, древние боги постепенно возвращаются в московские семьи. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Online. Год 1989. Aerosmith. В конце 80-х группа обрела второе дыхание, ворвалась на MTV и вернула себе мультиплатиновый статус. Спасибо гениальному выбору продюсера, Брюс Фейерберн вновь сделал рокеров прошлого стильными, модными и молодежными. И когда Aerosmith отправились писать свой следующий, 10-й альбом, никаких других продюсеров даже не обсуждалось. Брюс стремился забить новые песни цепляющими хуками, которые будут намертво застревать в головах слушателей. Стараний было столько, что Стивен Тайлер случайно сочинил мелодию, которую за 30 лет до него написало трио «Холланд Дозье Холланд». На всякий пожарный, Aerosmith решили упомянуть эту троицу в списке авторов. Дополнительных проблем группе принесло название альбома «Pump». Тут же нашлась одноименная группа, которая подала на маститых рокеров в суд за нарушение прав на товарный знак. Впрочем, тут сработало правило «слон и моська». Aerosmith легко выиграли дело. В итоге пластинка вышла в сентябре 1989 года и стала одной из самых успешных работ в истории коллектива как по продажам, так и по премиям. Именно песня «Janis Got a Gun» из ее трек-листа принесла Aerosmith их первую Грэмми. Aerosmith. Janis Got a Gun.

0: жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс на спорте.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже. Наши спортсменки набрали 285 баллов и опередили Испанию, у которой 282 балла, и Италию с 256 баллами. В составе команды Киры Черезова, Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Чемпионат Европы в Париже продлится до 16 августа. Золото с солидным отрывом. Синхронное плавание снова подтверждает свой класс. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.
1: Этот калифорнийский квинтет отметил минувший 1 мая выпуском своего 6-го альбома. На пластинке под названием «Victory Garden» нет одноименной композиции, но это словосочетание не раз повторяется в тексте песни «Evergreen». В ней вокалист Самир Гадхи поет, что жизнь — это сад. Он призывает слушателя просто гулять среди цветов, не убивать и не стать чьей-либо жертвой. Вот что Самир говорит о ней.
2: Это идеальное вступление к пластинке. Она захватывает тебя с первой ноты. Эту песню мы написали в самом конце работы над альбомом, и благодаря ей мы почувствовали, что альбом готов.
1: Предлагаем вам прогуляться по летнему вечно зеленому саду вместе с Young the Giant под их трек Evergreen прямо сейчас на радио «Максимум».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden.

0: распродаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, это максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске легенды калифорнийского трэш-металла приедут в Россию. Violence ворвались на мировую тяжелую сцену на рубеже 80-х и 90-х, выпустив несколько ярких альбомов и став одними из лидеров второй волны трэш-металла. В последующие годы коллектив то уходил в тень, то снова возвращался. В его рядах играли участники других культовых групп уровня Machine Head, Overkill и Fear Factory. А совсем скоро команда из Сан-Франциско и ее бессменный фронтмен Шон Киллан впервые продемонстрируют свою мощь перед российскими фанатами. 16 августа Violence выйдут на сцену московского клуба «Правда», а 17-го зажгут в питерском Factory 3. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая

0: сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Timeline. Год 1991. R.E.M.
1: Первые 10 лет своей истории группа была, скажем так, широко известна в узких кругах. Но ее седьмая пластинка «Out of Time» 1991 года вывела R.E.M. в разряд подлинных суперзвезд. Их наконец-то полюбили слушатели в континентальной Европе, а счетчик продаж пластинки перевалил 18 миллионов копий. А еще на группу впервые обрушился ливень из номинаций на Грэмми. В 3 из 7 наши герои победили. Не исключено, что залогом прорыва стала большая музыкальная вариативность альбома. На запись позвали целую толпу гостей, в результате чего многие песни пластинки обзавелись симфоническими аранжировками. Одной из этих песен стала «Shiny Happy People» — большой хит, который едва не стал заглавной песней для сериала «Друзья», и который откровенно ненавидели сами музыканты. Во время записи участники R.E.M. то и дело менялись инструментами и подключали к делу всяческую экзотику вроде африканской перкуссии, органа и мандолины. Именно мандолина и задает тон визитной карточке группы. Песни «Losing My Religion».
0: R.E.M. «Losing My Religion».

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура.

0: Ключи. Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Зимой в Арктику? Да, если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера, у кромки Баренцева моря, с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, с вами «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске поляк Бартоломей Куковский первым в истории переплыл Балтийское море из Швеции в Польшу. Он преодолел более 160 километров за 55 часов без сна, без остановок и ни разу не коснулся лодки сопровождения. На вторую бессонную ночь у него начались галлюцинации и помутнение сознания, но он плыл дальше. Это была пятая попытка.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканту очень повезет, если они удостоят его трек,

0: отдельных синглов, одним из которых стал «Feels Like Home». Даем слово участникам группы.
1: Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что эта песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома.
0: Немного спасительного музыкального успокоения от «Hollywood Undead» прямо сейчас на радио.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В Китае появился новый рынок. Лица сдают в аренду для искусственного интеллекта. Сервисы платят обычным людям за право использовать их внешность в рекламе, играх и сериалах по принципу фотостока. Гонорар от 15 до 700 долларов. Рынок растет вместе с популярностью микродрам, коротких вертикальных сериалов. Заказчик выбирает типаж, а мимику, движение и декорации уже дорисовывает нейросеть. Актерского опыта не требуется, нужны просто лица. Главные роли красивые, но и характерные, например, пожилые тоже востребованы. В первом квартале этого года в Китае вышло около 128 тысяч микродрам, и более 95% из них созданы с помощью искусственного интеллекта. Вот так вот. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Реклама. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Showdown. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Timeline. Год 2003. Evanescence. Пианистка Эми Ли, обожающая Тори Эймос и Бьорк, гитарист Бен Муди, убежденный фанат хэви-метала. Именно из творческого союза двух таких разных людей когда-то появилась группа Evanescence. Годами они оттачивали свой саунд и сочиняли песни, которые в будущем станут основой пластинки «Fallen». По сути, на момент релиза альбома в марте 2003 года группа все еще была дуэтом Эми и Бена. За все остальное отвечали либо сессионные музыканты, либо ушедший сразу после окончания записи клавишник Дэвид Ходжес. Впрочем, еще через полгода Бен тоже покинул Evanescence, и Эми пришлось разом выдать команде сессионщиков статус официальных участников. А что сам альбом? Fallen два года провел в американском чарте, параллельно покоряя хит-парады других стран. Его продажи достигли 17 миллионов копий. Не заставили себя ждать и две Грэмми — «Лучший новый артист» и «Лучшее хард-рок-исполнение». А вот песню «Bring Me To Life», которая принесла группе хард-роковый приз, Эми Ли изначально не взлюбила. А тут лейбл буквально силой впихнул в трек партии мужского речитатива от фронтмена 12 Stones Пола Маккоя. Очень уж студийные боссы хотели звучания в духе Linkin Park. И что сказать, их расчет сработал. Evanescence, Bring Me To Life.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Миноборнауки планирует запустить в вузах просветительский проект для студентов «Университет родительства». Идея в том, чтобы готовить молодых людей к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта предлагают проводить добровольные встречи с многодетными семьями, психологами и экспертами по семейным отношениям. Никаких обязательных занятий, только неформальные беседы для тех, кому это интересно. Задача не просто просвещать, но и получить обратную связь от студентов о том, как работает популяризация семейных ценностей. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва.

Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.
1: Свой 10-й альбом британцы выпустили 26 июня. Он получил название «The Wow Signal» в честь загадочного радиосигнала, пойманного в 1977 году. Предположительно, он мог быть отправлен внеземной цивилизацией. В текстах новых песен нашлось место как эмоциям от развода Мэтью Беллами с супругой, так и его размышлениям о тайнах далекого космоса. По словам вокалиста, в них он рассуждает о возможности контакта с чем-то намного большим, чем мы сами. Символично, что в процессе создания

альбома, три участника Мьюз также совершили контакт с куда более масштабными коллективами – лондонским хором и оркестром, который записывает саундтреки к десяткам культовых фильмов. В музыкальном же плане пластинка представляет собой футуристическую эклектику, где нашлось место и тяжелым восьмиструнным гитарам, и симфоническим аранжировкам, и синтезаторным экспериментам. Предлагаем вам послушать одну из песен с альбома, вдохновленную фанком и френч-хаусом. Композиция «Night Shift Superstar» прямо сейчас на радио.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!
0: Реклама.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
8: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
11: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru/+.
12: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: 19:50. Что со мной происходит? 16:59 точное московское время. 5 августа, среда сегодня. Сегодня день пьяного курсанта. Осуждаем. Международный день светофора. Сегодня, помните, на зеленый можно, на желтый подумайте, на красный не нужно совсем. Да и на желтый-то не нужно. День разглядывания горизонта сегодня. На горизонте. Что там на горизонте? К сожалению, осень. Но тоже красивая пора. Очей очарования. Приятно мне. Бла-бла-бла. День работы как собака сегодня. Осуждаем. И день распрямившегося штопора. Очень странный праздник. А как же так? Бутылочка. Как же вот это вот? Когда тоже осуждаем. Давайте слушать музыку. Спокойная композиция начинает вечернее шоу. Green Day, Minority.

0: ни странно, немцы, False Garden, Does Anybody Know? Мы также помним им хит Lemon Tree. Хит, в котором они очень четко, поскольку немцы произносят английские слова, английский их не родной язык, и поэтому по песне Lemon Tree, помните, да? О какой песне я говорю? Очень неплохо учить английский язык. Ну и по этой только что, которую вы прослушали, где вас черти носили, Does Anybody Know? Тоже неплохо учить английский язык. Помните, я говорил про скандал, который развернулся вокруг участниц гонки Tour de France на наличие прокладок перед индивидуальной гонкой, после того, как некоторые команды пожаловались, что таким способом велосипедистки снижают аэродинамическое сопротивление, то есть у кого из велосипедиста грудь больше, у того сопротивление воздуха меньше. И они выигрывают там, если мне не изменяет память, 0,78 секунд. Нормальная у меня память, да? Да, сотых секунды помню. 0,78 секунд на каждом километре выигрывают участницы с большой грудью велосипедистки. Так вот, изначально проверять спортсменок должна была женщина в специальном платке и в специальной палатке. Но в итоге к ней направляли только тех девушек, которых заподозрили в использовании подкладок грудных. В результате там мужики тоже подключились. Ну, а кто бы не подключился проверять участниц гонки Tour de France, велосипедисток, на наличие, так сказать, всяких накладок на грудь. И радостная новость. Третье золото наших синхронисток. Наши ребята, наши девчушки сияют ярче всех на чемпионате Европы по синхронному плаванию. Акробатическая группа. Первые в акробатической группе: Дорожка, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова, Тютюник. Наши девчонки-умницы, поздравляем, молодцы.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио «Максимум». Включай и

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сбербанк.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM.

0: Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставка

0: 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
6: We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Apollo 440, Stop the Rock. Легко, я всегда с огромным удовольствием исполняю просьбу авторов этой композиции остановить рок. Тем более, это вовсе и не рок. В рубрике можно было и без этой песни.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 17.38, точно, московская. Валентин пишет: добрый вечер, Константин, очень рад тебя слышать, надеюсь, ты отдохнул по полной. Да, отдохнул, спасибо большое, но еще в ушах звучат вот эти вот фразы. Карточка от номера у тебя, лежак мне занять, или кто будет сдавать полотенце, или будем сегодня вообще сдавать полотенце. Ну, вот эти вот самые отпускные фразы, ну или, если фраза вообще не связана с там морем, отелем, вот этим самым, там, можно какую-нибудь огородную фразу. Убери раскладушку, дождь пошел. Помнишь, да? Иди клубнику полей. Такой русско-отпускной разговорник. Давайте сегодня составим. Иди лежак займи. А, так, а где наш багаж? Или вот, а грядки кто поливать будет? Предлагайте свои креативные варианты самых отпускных фраз. Обращаюсь к тем, кто вернулся из отпуска, как я, либо к тем, кому отпуск...

ответит, либо вообще к тем, кто помнит, что такое отпуск в принципе. Пишите свои креативные отпускные фразы. Ну или самые шаблонные. Знаете, вот в школе есть шаблонные учительские фразы. Типа, я дневник забыл, а голову-то свою дома не забыл? Либо вот это вот, головой постучи. Либо, стол — это карман учителя. Либо, звонок для учителя. Ну это такие вот шаблонные школьные фразы. Давайте поговорим о шаблонах. Давайте вспомним самые отпускные фразы. Пишите их в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Ну или темочка сегодняшнего вечернего шоу «Полезный Михайлов» закреплена в официальной группе Радио Максимум в Максе.

0: это «Максимум».
1: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
2: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
1: Прокачай свой автомобиль.
2: На «Максимум». Реклама.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов. Мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
10: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
11: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
12: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
0: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Ну, что вам сказать такого умного и интересного? А вот что, 18.00 в Москве и везде, где используется московское время. Сегодня среда, 5 августа. В этом часе... Волнуюсь, дыхание сбивается. В этом часе Shinedown, Travis, вот что мы вам приготовили. Foo Fighters, Brainstorm, Nickelback, прямо сейчас. Fall Out Boy.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Def Leppard на радио Максимум. Puss, I'm Sugar on Me. Ох, вспоминаю я фестиваль Sandler Fest. Там был трибют Def Leppard. Как он назывался-то? Забыл. Ну, в общем, практически Def Leppard. Очень похожее название. Но очень классные были ребята. Прямо они одеты были, как Def Leppard, прям целиком. И даже барабанщик снял полностью манеру игры барабанщика Def Leppard, ну, сами знаете, с какой особенностью. Сегодня мы говорим про самые отпускные фразы. Константин, привет, с возвращением тебя, пишет Любовь Попова. Привет, Любовь. А я вот только собираюсь в отпуск. Поедем на Донбай. Фраза перед отпуском на работе. Обычно решу все после отпуска. Да, предотпускная фраза самая распространенная. Все после отпуска. Вот вернусь после отпуска, тогда спишемся. Созвоним, все решу потом. Конечно. А вот уже в самом отпуске всегда говорю, я в отпуске могу себе позволить. Ну или когда лезу на какой-нибудь экстрим, всегда говорю, а один раз живем. Dark Soul пишет, с возвращением, Константин. Dark Soul, спасибо тебе большое. Игорь Борода пишет, разговоры местных в Ялте. На море был? А какой месяц? Август. Успею еще. 1 сентября на море был? Да ты чё, осень уже, холодно, блин. Плюс 34. Следующим летом точно пойду.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.
0: Далее Nickelback, If Today Was Your Last Day. Прямо сейчас Star Sailor на Радио Максимум. Tell me it's not over.

0: Привет из Канады, Nickelback, if today was your last day. 18 часов 17 минут, точно московское время. Сегодня мы говорим про самые отпускные фразы. Валентина пишет, как человек, который крайне редко бывает в отпуске, знает только одну фразу. «Меня нет, я умерла, выйду из отпуска, воскресну». Александр пишет, «Добрый вечер, Константин. Забавный случай произошел не так давно». Решил позвонить своему другу, узнать, как он и где он, и услышал следующее. «Я в отпуске. Пауза с икотой. Я стекол, как трезвышка». Ну да, стандартная история. Алина Комлякова прекрасно пишет. «Топ ежедневных реплик в отпуске большой компании. Во сколько встаем? Сначала в бассейн или в море? Мы уже дойдем когда-нибудь до горок? Когда обед? Встречаемся у твоего подъезда через 5 минут. У подъезда? Мы за нашим столом, идите к нам. Сегодня в итальянский? Какое сегодня число? Да-да-да-да-да-да-да. Давайте пораньше сегодня разойдемся. Это еще. Насколько будильник ставить? Это я уже от себя добавил. Насколько будильник ставим? Ага. На завтрак пойдем завтра. Угу. Или просто на завтрак пойдем. Мы под левыми конями сидим. Там карусель, что ли? Кому что взять в баре? Фил спит. Посмотрите за ним. Мы поплаваем. Обожать, пишет Алина. Взаимно, Алиночка. Как раз писала такой пост тебе в канал из отпуска. Круто. Не читал, не прочитал. Может быть, не дописал. Хорошо, что сейчас написал. Спасибо тебе большое. Я вот только не понял про строчку «Встречаемся у подъезда». В отеле «Хрущевки».
1: Костя Михайлов на радио.
0: После рекламы «Нирвана».
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
12: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
13: В ленте.
14: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 120.

0: 770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Нирвана, «Литиум».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум» на правах рекламы.
0: 18.27. Говорим сегодня про отпускные фразы. Подробно о своем отпуске я еще не рассказывал, прям подробно, может, позже. Но могу сейчас сказать точно, что он прошел приятно и продуктивно. Буквально в конце отпуска взял на тест-драйв кроссовер Tenet T7. Новенький, сверкающий хромом, с пылу с жару. Только что с калужского завода. Слышал много про эту марку, но лично не был знаком. Сейчас это мой первый опыт общения с автомобилем этого бренда. Tenet сегодня, пожалуй, один из самых динамичных развивающихся автомобильных брендов на российском рынке. Это и производство полного цикла в России, и широкая дилерская сеть с более чем 200 центров почти в 100 городах. И что важно... Модельный ряд состоит из семейных кроссоверов, а это как раз тот класс, который нас любит больше всего. Между прочим, несмотря на то, что этот бренд достаточно новый, буквально в прошлом году основанный, но за это время он сумел занять внушительную долю рынка и даже получить не одну автомобильную премию. Первые продажи Tenet стартовали в конце августа 2025 года, и уже сейчас на дорогах России более 100 тысяч калужских кроссоверов. Причем каждый второй из них — кроссовер T7. Неудивительно, что T7 стал лидером по продажам в России среди кроссоверов за первое полугодие 2026 года. По моим первым впечатлениям, машина получилась по-настоящему универсальная, очень хорошо приспособленная к нашим реалиям, от кузова со специальной антикоррозийной обработкой до зимнего пакета. Но последний мне, правда, пока проверить не удалось. Дождемся холодов. Возьму на тест еще раз, если дадут. Ну, или куплю себе такую. Рассматриваю такой вариант. Так, машина очень достойная, приятная в управлении. Ладно, пора закругляться, сворачиваться. Эфирное время не резиновое. Пора и музыку послушать.

интересного в своих впечатлениях о Tenet Т7. Будьте аккуратны, внимательны и взаимовежливы на автомобильных магистралях и дорогах вашего города.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Jimmy Eat World, The Middle.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про самые отпускные фразы. Надежда пишет: Костя, привет, привет, Надежда. Эльвира пишет: Костя, добрый день, привет, Эльвира. Мое любимое в отпуске – это отключение будильника. Только сегодня или отключить насовсем? Насовсем. Ольга Топоркова пишет: добрый вечер. Привет, Ольга. Популярная фраза в забугорном отпуске – «Two beers, please». «Two beers»? Уверена, что там «s» на конце в слове «beer». «Beers». Или как бартендерское профессиональное арго – «пива», если много кранов. «Two beers», «two coffees». «Two coffees». Это старорусское учтиво. «Кофес, изволитесь». А два чая тутис будет. Тутис фо тутус. Два чая в 22-й. Ту водкас. Это уже латышское получается. И ту огурчикас. Или ту винас. Ин ту винас веритас. Это уже латынь. Ту винас и момента море. Два вина и сразу море. Осуждаем.
1: Вы слушаете

0: Foo Fighters, Avalon.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: 18.50, точно московская, тут ВТБ поделился интересной статистикой. Их клиенты нашли способ сокращать ежемесячные платежи по кредитам в среднем на четверть. То есть, если изначально такой среднестатистический заемщик выплачивал банку каждый месяц по 56 тысяч рублей, то по факту эта сумма составляет 43 тысячи. И никакого мошенничества тут нет. Просто люди стали чаще оформлять рефинансирование кредитов. Хотя 85% из них, то есть из всех пользователей услуги, рефинансирует всего лишь один действующий кредит. 12% объединяет два займа, ну а остальные 3% уже гуляют на полную с тремя или более кредитами. Эксперты сравнивают рефинансирование со вторым дыханием на марафонской дистанции, с возможностью перераспределить силы, сохранить темп и дойти до финиша.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Каждую среду в 11 вечера на радио Максимум.
2: Умеющий уши да услышит.
3: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
2: Ну, типа того.
1: Программа «Умеем слушать». Разбросаны кисти, бумага.
2: Как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
3: Чак и Андрюха за.

0: Самые актуальные релизы российских артистов, самые значимые концерты, а также...
1: Самая народная сводящая олдскулы, рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Реклама.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

пистолетики. 19:01. В этом часе приготовили вам The Pretty Reckless. Свежие. Крис Корнелл, не свежие, но крутое. Beastie Boys, Stereophonics. Linkin Park, Muse, Oasis. 30 Seconds to Mars, 3 Days Grace. Прямо сейчас Queens of the Stone Age.

0: 3 Days Grace на радио Максимум Пейн. Шикарный трек, шикарный коллектив. Сегодня мы говорим про самые отпускные фразы. Никита Янин пишет, что в топчик, но про эфир Максимум. Ух ты, Блонди, Call Me. Первый, по-моему, раз на Максимум слышу. Круть. Нет, крутим достаточно часто. Блонди, ну, немного треков у них крутим. Там Heart of Glass уже не крутим, наверное, давно. Крутим Марию, бывает. Call Me, бывает, крутим. Да, Блонди классный коллектив. Был, по крайней мере, точно огонь в 80-х. Первый, по-моему, раз на Максимум слышу. Круть, классный трек, заряжает, согласен. Почаще ставьте привет Косте, огненного эфира. Спасибо, Никит. Блонди разгоняет, Foo Fighters догоняет. Привет соседям, пляшу. Пишет Никита. Игорь Борода пишет, что в большинстве случаев из отпуска привозить не только море впечатлений, но и лишние килограммы. Поэтому случай песни. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, не то что ты овца. Фу, как грубо. Надежда прислала стикер, ты просто космос. Вот это хорошо, вот такого почаще бы.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Coming up 30 seconds to Mars, a beautiful lie. Прямо сейчас Spider Bait. Black Betty.

0: 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Мне кажется, нашел полезную статью в интернете, действительно полезную. Называется «Что я скажу своим детям?». И со всеми пунктами, их много, но они реально очень полезные, послушайте внимательно. И со всеми пунктами я согласен, под каждым словом подписываюсь. То есть наличие детей я не отрицаю. Еще в своей жизни одному моему прекрасному умному оболтусу около 30, и он реально умнее меня, он программист, но вот если у меня вдруг появятся еще дети, то я им обязательно это скажу. Да и своему 30-летнему сыну я это же скажу, потому что, ну, вроде умный-умный, но где-то может и проколоться. Вот слушайте внимательно. Опять же, повторяю, подписываюсь под каждым словом. Что я скажу своим детям? Не поднимай чужие вещи. Уголовка может быть ворована, оружие, наркотики. Не поднимайте кошельки. Это мошенники, которые будут утверждать, что в кошельке были деньги. Не передавайте чужие вещи. Попросили передать, подержать и т.д. В посылке может быть запрещенка. Статья. Не стой рядом, если кто-то делает что-то противозаконное. Ворует, ломает, бьются. Участником можешь стать. Не ломай, не рисуй на улице. Это портит чужого имущества. Это уголовка. Встретишь Бэнкси, расскажи ему. Не заходи в заброшенные здания, которые могут иметь собственника. Это уже проникновение. То есть, казалось бы, здание заброшено, но там может быть собственник, и неизвестно, когда накроют. Когда решат накрыть того, кто там. Не пересылай фото 18+, если на фото менее 18, явно. Это тоже уголовка, распространение детской порнографии. Но вообще лучше не пересылать фото 18+. Зачем? Не шути про бомбу, пожар, теракт в людном месте. Это уголовка. Мемориалы, вечный огонь, памятники, любой вандализм и даже жест просто на фоне этого уголовка. А все памятники под камерами, помните это. Не соглашайтесь на легкий заработок. Принести, передать, положить, снять с карты, да просто, не знаю, там, спрятать. Это уголовка. Если останавливает полиция, не убегайте, не хамите, не грубите. Требуйте звонок, ждите родителей, если вы несовершеннолетние. И ничего не подписывайте без родителей или адвоката. Подчеркивая свою сексуальность на улице, помните, вы привлекаете всех и здоровых, и больных. Обнал денег за процент, соучастие в отмывании денег. Всегда криминал. Не вступайте в заговор, не вступайте в разговор, в который вы сами не хотите вступить, то есть который не вы инициировали. Не вступайте в разговор с незнакомыми абонентами через мессенджеры, даже если это якобы госорганы, даже якобы из школы, даже якобы начальство. Это мошенники. Помните наизусть номера телефонов родителей обязательно. Секс с лицами, не достигшими 16 лет, даже если согласны или согласен, это уголовно наказуемо. Соцсети – это публичное пространство, любые призывы, лайки под экстремистскими материалами и фейки – наказуемо. Не ведись на слабо, что-то сделать, перепрыгнуть, выпить, прыгнуть – это провокация, которая заканчивается обычно плачевно. Не вступайте в диалог, опять же, вот если это не вам нужно, если не вы его инициируете, не вступайте в диалог с сомнительными людьми на улице, с бомжами, с пьяными, с неадекватными, с представителями определенной национальности, которые попрошайничают. Их нужно игнорировать и избегать контакта глаз. Можете попасть под гипноз, НЛП и вообще под любой развод. Любые бездомные животные, кошки, собаки, белки, потенциальные переносчики бешенства. Если вас все-таки укусили, сразу к врачу, даже если маленький порез. Ставки на спорт и подобные азартные игры никогда не бывают успешными. Никогда игра в казино не бывает успешной. Это ловушка для мозга. Внимание, мозг помнит только выигрыш, остальные 9 проигрышей стирает. Любые запрещенные вещества. Нельзя

0: пробовать. И, ну, потому что нельзя попробовать и забыть. Это всегда сразу зависимость. Это тоже ловушка для мозга. Всегда сразу зависимость и всегда сразу поломка естественных механизмов получения удовольствия и радости. Запоминайте.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
10: С первой ноты.

0: Ньюс на радио Максимум. Be with you.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Выиграй два билета на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии. У тебя есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА-серия не планирует сбавлять обороты и готовить для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко, который, казалось, видел в октагоне ММА-серии буквально все. От горячих дебютов до титульных боев теперь примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нерсесяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках. Что нужно сделать для того, чтобы отжать у меня два билетика на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии на 5 сентября в Лужники в Москву? Всего лишь победить меня в игре «What the Fact», где я скажу три факта про что-нибудь или про кого-нибудь, один из которых будет неправдой. Поняли, где неправда? Билетики ваши. Пишите заявки на игру в «Макс Радио Максимум» на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Автору лучшей заявки перезвоню и с ним сыграем.
1: Радио Максимум.

0: Pretty Reckless на Радио Максимум, 4M Death. 19 часов 49 минут, точное московское время. Мы играем в What the Fact с Тамарой, которая работает учительницей, начальник классов. Тамара, привет!
1: Привет!
0: Привет, привет, привет, привет,
1: привет.
0: Тамара.
1: Дети.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, тетя Тамара. Или как там? Здравствуйте, учительница. Не, я уже забыл, как в школе здороваться. Здравствуйте, просто кричат дети. Тамара, тебе правда интересно смотреть, как мужики в октагоне дерутся, заваливают друг друга на пол там, борются?
1: Нет, ну надо же как-то развлекать себя.
0: Ну, это точно, да, согласен. Но тем более борются они не просто на полу, а на полу там логотип «Радио Максимум», поэтому это,
1: ой,
0: это максимально интересно. Так, смотри, what the fact у нас сегодня интересный. Сегодня у нас из праздников день пьяного курсанта, осуждаем. День международного светофора, день разглядывания горизонта. Что там видно на горизонте у нас?
1: Закат.
0: Правильно, и осень. Осень, осень, красивый закат. Так, и сегодня день распрямившегося штопора. Вот столько раз вытаскивали.
1: Это мы не осуждаем.
0: Это мы не осуждаем, но все-таки распрямить штопор, как же,

0: руку-то достать. И сегодня странный праздник. Работай как собака! Такой праздник, представляешь?
1: Это наш.
0: Это наш праздник, да. Work like a dog day. Хотя он международный такой праздник. Итак, про собак будут факты. Три штука, один из которых неправда.
1: Хорошо.
0: Три штука факта у собака.
1: Я постараюсь.
0: Один из которых неправда. Так, первый факт о собаках. Собаки могут, то есть всеми этими работами могут профессионально заниматься собаки. Собаки могут, первое, искать грибы. Второе, класть кирпичи. И третье, замерять уровень сахара в крови. У тебя минута для того, чтобы понять, где неправда. Пока ты думаешь, я слышу, как у тебя уже эти самые в мозгах жернова такие. Двух хватит для того, чтобы их было слышно. Я про жернова. А вот три факта про собак. Еще раз. Искать грибы могут собаки, класть кирпичи могут собаки и замерять уровень сахара в крови человека могут собаки. Что из этого неправда?
1: Так, я да подумаю, что правда. Наверное, искать грибы, я в это верю. У них, правда, наверное, лучше получается искать всяких маленьких животных на охоте, помогать. Но
0: да.
1: Пускай грибы, правда, верю. Кирпичи класть, ну, если не лапами, а перевозить их, представим, Древний Египет, собак.
0: Так.
1: Допустим, тоже правда. А вот сахар в крови я даже вообразить не могу, как это возможно. Наверное, это неправда.
0: Так.
1: Они могут точно повышать дофамин, а вот сахар в крови замерить не верю.
0: Оля, одна из любимых песен «Sum 41» — «Допамин» или «Дофамин» по-русски. Итак, у тебя больше не осталось времени на размышления. Все! И я хочу предупредить, что в отличие от утренней версии игры «What the Fact», моя версия очень трудная. И, казалось бы, самый неправдоподобный факт является правдой. А какой-нибудь факт такой, ну, который может быть правдой, он неправда. И еще раз. Собаки могут искать грибы на профессиональном уровне, класть кирпичи, замерять уровень сахара в крови, что неправда.
1: Ну, так как учитель всегда прав, я останусь при своем мнении.
0: Учитель не бывает лев.
1: Нет.
0: Учитель всегда прав, учитель лев. Учитель всегда тигр. Ладно, ну все-таки подумай хорошенько. Все-таки искать грибы, класть кирпичи или замерять уровень сахара в крови, чего не могут собаки.
1: Ну, пускай останется все равно последний вариант. И, по крайней мере, я узнаю правду сейчас.
0: Вот ты ж упорная-то, а. Класть кирпичи, я говорю, класть. Ну, это, не знаю, если только сильно испугать собаку, она может быть. Искать грибы может.
1: По пакетикам ходи, убирай.
0: Да, вот, а замерять уровень сахара в крови тоже может, потому что от человека на грани гипогликемического приступа пахнет по-другому. И специально обученная собака бьет тревогу. Так что собака, специально обученная, может рядом с диабетиком заметить уровень сахара. Если он сильно там упал или наоборот. В общем, забить тревогу. Может, вот вовремя так, себе вколоть инсулин, да. А класть кирпичи, естественно, ты говоришь, ну, возить там, класть кирпичи собака не умеет, если она не сильно испуганная. Поэтому, увы, Тамара, тебе не достаются два билета на большой турнир ММА-серии.
1: Никакого насилия в моей жизни.
0: Да. И мы теперь знаем, что ты не проведешь первый уикенд этой осени на трибунах Лужников, где перед тобой выступит, не перед тобой выступит теперь уже главные звезды смешанных единоборств.
1: Я упорная, я все равно пойду.
0: Ага, долгожданные камбэки пройдут мимо тебя, интригующие дебюты тоже мимо. Бой Андрея Василенко и Андрея Нерсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов, кроме тебя. Встречаемся 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках, но не с тобой, Тамара. А ты можешь ответить на последний вопрос. Как думаешь, сколько собак должно быть дома для хорошего настроения?
1: Максимум!
0: Костя Михайлов.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: А что если полететь летом в Арктику? Китовый берег. Премиальный отель на берегу Баренцева моря. Киты, приключения, спа и полная перезагрузка. Китовый берег. .ру.
3: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Поехавший Михайлов на радио «Максимум» на правах рекламы.
1: Друзья мои, врум-врум, сегодня мы поговорим про тачку, с которой у меня связано много воспоминаний детства. Я помню, когда еще был «Железный занавес», когда еще, ну, во-первых, был фильм «Дознание пилота Пиркса». Был фантастический фильм, страшные, там были страшные роботы, которые... Ну, там один робот, который затесался на корабль, простите за спойлер, которого вычислили, не просто... Фильм был интереснейший, в главной роли Десницкий. Но вот этого пилота Пиркса еще на Земле преследовали злые роботы, не такие искусно сделанные, без лиц практически. У них не было носов, там только черные очки. И вот эти злые роботы пытались его, значит, прижать на дороге и устроить аварию на огромных грузовиках. И тогда для меня эти грузовики были, вау, это иностранные грузовики, суперские. Это были грузовики «Вольво».
2: Ну, да. Это действительно очень крутые грузовики.
1: Очень крутые грузовики. Плюс к этому, еще когда я жил в Мариной Роще, это были 80-е, еще тогда не рухнул «Железный занавес». И один из первых таких вот пионеров, первый пионер, это я знаю, что масло масляное, что это тавтология, тем не менее, вот одна из первых ласточек в мире российского бизнеса из Америки, один из, он жил, кстати, в Хаммер-центре, в том самом, на Красной Пресне я жил, Майкл Шелдон такой чувак, Шелдон Трейдингс хозяин, он привозил сюда всякую косметику, всякую мелочевку, вот чего в России не было, как сейчас на Кубе. Ни цветных фломастеров, ни косметики, ни жвачки. Вот он в 80-е приезжал сюда, пытался бизнес устроить в России. Здесь ни черта у него не получилось, он погряз в бюрократии, там в чем-то еще, в советской еще тогда. Я помню, что у него была тачка «Вольво». И это был совершенно фантастический автомобиль тогда, когда у нас не было вообще практически иностранных тачек в России. Совершенно. Я помню, что меня поразило в этой «Вольве». Но она еще, вот, ну, понимаете, да, вот 80-го, вот этот вот бампер еще. Во-первых, она уже тогда была самой безопасной тачкой в мире. Они уже тогда работали.
2: Но это бренд.
1: Да. И тогда он меня поразил чем? Марина Роща, Октябрьская стрит, улица Октябрьская. Он просто одним поворотом руля просто повернул из... Просто повернул... Октябрьская не самая широкая улица. Но меня поразил угол поворота.
2: Радиус, точки. Да, вот именно?
1: Радиус,
2: да. Радиус разворота.
1: Он просто развернулся практически на месте для меня. То есть ни одна российская тачка, советская на те времена, так не умела. Как вы уже поняли, мы сегодня поговорим про «Вольво» в России. И у меня в гостях автопутешественник, создатель «Вольво-сообщества», пиар-директор «Вольво Кар М1» Еремин Егор. Егор.
2: Ребята, привет, всем привет.
1: Привет, Егор.
2: Костя меня обучал говорить в микрофон, одевать наушники, надеюсь.
1: Надевать наушники.
2: Вопросов
1: нет. В угол поставь.
2: Да, в угол, все. Пошел отсюда, да.
1: Так, «Вольво» в России. Егор, огромное спасибо за то, что ты все-таки улучил минутку, вылез из своей любимой тачки.
2: Ну, у меня, кстати, XC90, между прочим, не изменяю.
1: Кто бы сомневался, Я, знаешь, вот каждый раз, когда покупал себе очередную машину, я всегда присматривал сначала к «Вольво». И что-то вот мешало. Что то ли вот денег не хватало, то ли еще что-то. То ли вот как будто меня пока вот уберегают от этого. Но думаю, что рано или поздно все-таки сяду на эту машину.
2: Кость, в 2015 году изменилось это вот лично мое мнение, да, потому что вышла новая абсолютно платформа SPA, да, то есть это больших внедорожников, скажем так, XC60, XC90, и они начали выглядеть по-другому. Мы с тобой тут за кадром-то немножко затронули эту пенсионскую тему,
1: Ну да, «Вольво», она же такая, она всегда спокойная машина, безопасность прежде всего. Вот. Конечно. Не драйв, вот это не энергия, а вот именно респектабельность, безопасность, спокойная.

0: вождение?
1: Ну, скажем так, семейное.
0: Да. Семейное,
1: это
0: да,
1: семейное,
0: да,
1: вождение, это машина для путешествий, это машина не для, ну, не то, что она не для драйва, у них есть заряженные там R-версии.
0: А, все-таки есть, да?
1: Есть, конечно, и Polestar у них есть версия, это такие, но это, скажем так, штучные машины, да, то есть, если, грубо говоря, у Мерседеса прям вот там...
0: По-немецки, штука машины.
1: Ну, у них прям AMG, вот это прям вот прям AMG. Да, то есть, ну, Volvo
0: вот это, а я не видел ни разу. Еще одно воспоминание вспомнил. Боже мой, как я тоже проперся от Volvo, когда первый раз я выехал в Финляндию, и там увидел, а финны же фанаты вот этих самых...
1: Ну, там, в принципе, одни Volvo.
0: Да.
1: И универсалы.
0: Универсалы,
1: конечно,
0: да. То есть я
1: конечно
0: вижу даже BMW универсалы, Audi универсалы, еще что-то, Mercedes универсалы, сплошные универсалы.
1: Да.
0: И тут я вижу короля универсалов. Я до этого не видел этой тачки. Я вижу Volvo универсал вот с этими, с вертикальными фарами впервые.
1: Костя, а что за модель-то была?
0: Ну, это вот какие универсалы?
1: Ну, там она, либо это был XC70, это мог
0: вот
1: уже последний быть
0: XC70.
1: Там...
0: XC70? Нет, это было давно.
1: Нет,
0: это,
1: нет.
0: Это впервые я увидел эту тачку в Финляндии. То есть до этого я видел только седаны Volvo.
1: Кость, на самом деле XC70 это легенда.
0: Угу.
1: То есть и почему ее Volvo перестал выпускать и ушел там, допустим, V60, V90, ну, никто не может из фанатов этой марки понять. Ну, то есть это просто непонятно. Феноменальные продажи. Великолепная надежность.
0: У нее еще пластиковый обвес был какой-то.
1: Конечно, вот, да.
0: Они такие,
1: кросс-кантри.
0: All-road такой, да,
1: кросс-кантри.
0: Да-да, точно, кросс-кантри.
1: Кросс-кантри.
0: Ой, как я на нее запал тогда. И все, понимаю, что вот будет у меня тачка хорошая, это будет она точно. И вот все никак.
1: Кость, слушай, на самом деле, если честно, я бы вот, ну, хотел бы поговорить о Volvo сейчас.
0: Угу.
1: Мы здорово с тобой там как бы ушли.
0: Я просто, прости, это для меня вот ностальгия, да. Как сегодня обслуживают владельцы Volvo своих автомобилей в России? Вот давай по чесноку, вот они ушли или,
1: вообще,
0: или остались?
1: Вообще не вопрос, нет, они-то ушли, да, а остались.
0: Но вы остались.
1: А мы остались, да, они ушли, а мы остались, да, мы замечательно так же обслуживаем, как и обслуживали Volvo Car M1, это... Ну, официальный дилер с 2015 года, Кость, и у нас, в принципе, ничего не поменялось.
0: Volvo Car M1.
1: Volvo
0: а
1: Car
0: у вас какая сеть? Вы где вот отсюда?
1: А мы,
0: мы
1: монобренд, мы находимся на Минском шоссе, поэтому M1.
0: Минка, все понятно.
1: Да, и поэтому мы работаем с 2015 года, и, знаешь, вот хотел бы... похвастаться, один из наших гостей, который в 18-м, по-моему, году приехал, он сказал: ребята, вы дилер с человеческим лицом. И тут я прям вот в осадок выпал, думаю,
0: хорошо.
1: Это же как-то... Да.
0: А это про что? Это клиентоориентированность?
1: Конечно, конечно, да. То есть мы очень любим наших гостей, мы их даже клиентами не называем. То есть вот мы называем людей, которые у нас обслуживаются, гостями.
0: Угу.
1: То есть для нас...
0: Я думаю, что это... друзья уже,
1: ну,
0: наверное.
1: Для нас это принципиально, Кость. Ну, действительно, это принципиально, и мы хотим, чтобы они к нам приезжали именно в гости. У нас можно приехать даже на чашечку кофе, в PlayStation поиграть. Вообще не вопрос. Ну, вообще не вопрос. Ну, приезжай.
0: Слушай, все сходится. У меня ни Volvo, ни PlayStation.
2: Поехавший Михайлов. На радио «Максимум». Радио «Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки, коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном.

0: Значит, нехороших слов от Зака Делароччи мы дожидаться не будем. И не слегка приглушим Rage Against the Machine и песню Killing in the Name of.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум на правах рекламы.
0: И сегодня мы говорим про Volvo в России с автопутешественником, создателем Volvo сообщества, с пиар-директором Volvo Car M1, с Егором Ереминым.
2: Рад всех приветствовать. Кость, спасибо. Спасибо,
0: Егор,
2: да,
0: привет,
2: рад быть
0: привет,
2: здесь.
0: Привет, привет,
2: привет. Да,
0: привет. Так, Егор, скажи честно, возможно ли сейчас приобрести новый Volvo с официальной гарантией?
2: Вот прям честно?
0: Честно.
2: Можно.
0: Я детектор лжи, кстати, слушатели знают. Я смотрю в честные глаза Егора, не врет.
2: Нет, на самом деле можно, только единственное, давайте поймем, что такое в данный момент является гарантией у ушедших компаний из России.
0: Да, да? Что такое официальная гарантия?
2: Да, официальная гарантия. Официальная гарантия, которую предоставлял импортер.

0: импортер. Да, то есть импортер, на самом деле, Вольвовский никуда не делся. Они также в Химках и сидят.
1: А.
0: Но они реально там сидят, просто ничего не делают.
1: Так,
0: их оставили.
1: А кто ушел?
0: Вольво ушел, а импортер остался. И забыли. Да, забыли. Вот, на самом деле остались дилеры. Да, вот эта большая разветвленная сеть дилеров, которая начала перепрофилироваться, да, но так как мы монобренд, да, мы верны именно Volvo, Volvo Car M1 это именно Volvo, вот, мы начали искать разные варианты, да, то есть вот очень же много вариантов ввоза машин, да, мы же даже ввозим с НДС машины. То есть это очень интересная схема, да, она действительно, она работает, и если...
1: грубо... Нормальные герои всегда идут в обход.
0: Ну, Костя, ну в какое положение поставили, да, в таком положении стоим, да, ну в таком положении стоим, конечно, да, но смысл в том, что гарантия в основном это сейчас у всех остальных, это страховой продукт.
1: Угу.
0: Ну, то есть просто, грубо говоря, люди там перестраховываются, да, там за 80 тысяч покупают страховку там в одной из крупных каких-нибудь компаний, да.
1: Ну, да.
0: И если у тебя какая-то проблема случается, да, тебя туда и отправляют.
1: Угу.
0: То есть ты туда поехал и решаешь как бы свои дела там. А у нас абсолютно все по-другому, да, Volvo Car M1 у нас страховка включена в свой договор.
1: А.
0: То есть это наша страховка.
1: Угу.
0: То есть, точнее, она не страховка, это именно гарантия.
1: Она по времени или по километрам?
0: И по времени, и по километрам, и да, и так, и так, да. Угу. То есть на данный момент мы можем предложить нашим клиентам 2 года, угу, либо 100 тысяч километров. То есть, ну, на данный момент, ну, нормально, в принципе, это приблизительно похоже на то, что было до 22-го года. Вот, и поэтому, как бы, да, конечно, у нас все машины с гарантией. То есть, и у нас, кстати, еще что очень важно, то, что, ну, как бы, на чем я хотел заострить внимание. Мы возим машины из Европы. Мы не возим ни китайские Volvo, не американские Volvo. То есть только если человек этого сам хочет. То есть,
1: китайские тоже есть?
0: Конечно, есть. Конечно, есть. Нет, на самом деле цеха по сборке, они и в Китае, они, кстати, очень такие здоровые, но они в основном охватывают местный рынок, да, и в Америке, естественно, да. То есть, ну, допустим, из Америки там машину вот, да, привозили, там надо фары перешивать, то есть у них поворотники красные.
1: Ага. Ну, да, ну, да, да, да.
0: Да, кстати, вот, между прочим, мы перепрошить фары мы тоже можем.
1: Ой, все можно.
0: Да, мы можем. Не, ну, слушай, по Volvo мы, на самом деле, не буду бахвальствовать, ну, наверное, одни из лучших.
1: Ну да, а по поводу вот цехов, я не зря спросил про Китай, я знаю, что, ну, там было слияние, все об этом знают, и также все знают, что, к сожалению, практически все тачки, там, все бренды уже выпускаются там либо в Китае, либо с участием китайцев, но я также знаю, что Volvo — это один из единственных практически брендов, который до сих пор остался с оригинальным шведским производством и с теми самыми заводами, и с теми самыми шведскими рабочими, которые на этом заводе
0: работали. А, Кость,
1: абсолютно.
0: Прям вот 100%, да, как говорится, в яблочко попал. То есть Geely сделали очень интересную вещь. Они купили концерн.
1: Но они очень бережно купили.
0: Они вообще к нему не подходили. То есть они его купили на рынке, да, то есть, ну, как товар. Но не вмешиваются ни во что. То есть все инженеры — это шведы. Все разработки — это шведы. А Geely аккуратненько оттуда кусочками, да. Вот,
1: да, они тащат, очень умные, да, кстати. Я знаю, что они очень умные. Они без вот этого китайского бахвальства. Там мы, китайцы, развиваемся, мы лучше всех знаем. Они, наоборот, опыт Volvo переняли и очень много его всяких штучек использовали в своих тачках.
0: Кость, на самом деле, это заслуга Ли Шифу, да, владельца Geely, это одна из немногих частных автомобильных компаний, вот, и он к этому пришел, торгуя там холодильниками, там, стиральными машинами, то есть он это вот прям шел к этому. То есть когда это Great Wall, да, то есть это здоровый концерн, то есть, ну, наша Лада, скажем так, да, то есть, ну, что ему все дали, он, иди, пожалуйста, бери, что хочешь. Да, вот у Ли Шифу не было такого, то есть он аккуратненько, шаг за шагом, да, то есть строил это.

0: эту империю. И поэтому, когда он купил Volvo, конечно, он очень аккуратно к ней относился. Очень.
1: Ну вот есть китайцы сорвиголова, а есть китайцы мудрые.
0: Да-да-да.
1: Вот, как и были те китайцы вот тогда.
0: Абсолютно
1: тысячелетия
0: верно.
1: Назад. 100%. Которые смотрят не просто вот сейчас вот сорвать, да? А на 100 лет вперед.
0: Так и есть.
2: Поехавший Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Bon Jovi, It's My Life.
1: Поехавший Михайлов. На радио «Максимум». На правах рекламы.
0: У меня в гостях автопутешественник, создатель Volvo-сообщества, пиар-директор Volvo Car M1 Егор Еремин. Егор, привет еще раз.
2: Всех-всех приветствую. Привет, ребята.
0: Говорим сегодня про Volvo в России. Егор, скажи честно, доступен ли сейчас тест-драйв новых Volvo?
2: У нас, да. У меня, смотри, как ответы все мои такие, вот ты задаешь, а я отвечаю. Да, у нас на самом деле на тест-драйве есть абсолютно уникальный автомобиль. Это XC90 2026 года выпуска с двигателем T8, 462 лошади. Его можно, да, просто приехать и потестить, а... Как вы уже поняли, мы находимся на Минке, и на Минке ограничение 110. Соответственно, это нам дает возможность его разогнать.
0: Так, Volvo Car M1, это далеко от МКАД?
2: Нет, это 15 минут.
0: Да, 15 минут?
2: Это 15 минут от МКАДа, да. Мы все время там находились, да, то есть это район Одинцово. Вот, и мы, в принципе, очень любим это место.
0: Престижный райончик-то.
2: Хороший район, да, спасибо. Спасибо.
0: Жил там неподалеку. А с какими сложностями сталкиваются покупатели при ввозе автомобилей?
2: Ну, на самом деле, все проблемы — это какие-то недоначисления, недоуплаты, недо еще что-то. То есть вот человек купил машину, Кость, да, а ему там через год что-нибудь такое прилетело, да, что машина в два раза стала дороже. Ой. Он такой сидит, да, он просто в офиге полном. Да, вот. И, конечно, очень важно, чтобы ваш дилер, который вам продает автомобиль, все эти риски включал в свой договор, да, что если даже такое гипотетически возможно, а такое, ну, давай... Скажем так, да, у нас законодательство меняется гораздо быстрее, чем мы с тобой на это можем реагировать. Вот, и поэтому, чтобы дилер брал на себя эту ответственность, да, то есть если вдруг что-то такое происходит, то мы без проблем Volvo Car M1 это все компенсируем человеку. То есть не то, что продал, и до свидания.
0: Это только гарантийный период или вообще?
2: Вообще.
0: А откуда сейчас поставляют новые Volvo?
2: Слушай, ну, у нас три варианта, да, то есть откуда Volvo в принципе можно ввести, да, то есть это Китай, это Америка и это мной любимая Швеция.
0: Швеция, Европа.
2: Да, Европа. И вот здесь как раз я бы хотел акцентировать внимание на то, что лучше обращать внимание на машины, везенные именно из Швеции.
0: То есть там есть какие-то различия в комплектации? Там, ну, понятно, что в Америке мы уже говорили о том, что там поворотники красные.
2: Да. Конечно, есть. Это и зимние пакеты. Швеция гораздо ближе к нам по климату, да, то есть чем тот же Китай, да. Вот. И это действительно очень важно, чтобы машина была... Но, опять же, хотите Китай, будет вам Китай.
0: Так. Ну, смотри, они есть в наличии, вот шведы у вас?
2: Более 60 машин на площадке разных цветов. Приехал, взял, выбрал. Вообще без вопросов. То есть это у нас все, пожалуйста. Вот приезжай, как раньше было. То есть, но самое интересное, что у нас можно приехать и точно так же, как раньше, по конфигуратору выбрать себе ту машину, которую ты хочешь.
0: Сконструировать практически.
2: Конечно, да, да. То есть не то, что практически, да, а именно сконструировать, отправить.
0: То есть убрать какие-то лишние опции, которые тебе не нужны, там никто тебя втюхивать не будет. Ничего.
2: Нет, а зачем? То есть, ну, допустим, кому-то нужна хорошая там BMW акустика, да, кому-то, ну, ему слон на ухо наступил.
0: Или на что-то другое.
2: Или на что-то другое, да. То есть каждый для себя выбирает то, что именно он хочет. Поэтому у нас можно по конфигуратору это все собрать, отправить на завод-производитель и там через, грубо говоря, где-то недели три получить в Москве здесь.
0: Офигеть, так быстро?
2: Вообще без вопросов.
0: То есть вы прям реально на прямой связи?
2: Ну вот, ну как было, так и осталось.

0: насквозь. Вот, ну реально, вот если Volvo, это Volvo Car M1. Ну, то есть здесь даже думать не надо. То есть, да, то есть.
1: Поехавший Михайлов на радио Максим.

0: Дотри де Барон.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум на правах рекламы.
0: И у меня в гостях сегодня автопутешественник, создатель Volvo сообщества, настоящий фанат этой марки, пиар-директор Volvo Car M1, с которым мы говорим сегодня про Volvo в России, Егор Еремин.
2: Костя, привет, привет, привет всем радиослушателям. Привет, привет, рад вас слышать.
0: Привет, привет. Егор, остались ли официальные сервисы или все перешло в руки независимых центров?
2: Ну, скажем, опять же так, да, как бы кто-то пытается оставаться, да? Ну, пытается. Mm-hmm. Вот. А у кого-то это лучше получается, как у нас, да, у Volvo Car M1. У кого-то это получается хуже. А у нас, на самом деле, остались практически все те же возможности, которые у нас были до 2022 года. Mm-hmm. То есть у нас нету проблем, там, допустим, с пропиской ключа, у нас нет проблем там, с заменой фар. Ну, это действительно сейчас, Кость, это реальная проблема. То есть, ну, вот человек разбил фар,

0: да, он покупает фару, приезжает, а, ну, здрасте. То есть фару не прошить, не поставить. Угу. То есть сейчас все новые автомобили, да, они все как бы должны прошиваться через ESM, то есть, ну, там, угу, по разным системам. Угу. Вот, и очень многие это не могут сделать. А Volvo Car M1 мы это можем делать, и у нас и дилерский софт остался, у нас один из самых больших в России складов запчастей.
1: А, вот, то есть есть оригинальные.
0: Мы сами их возим. Костя, мы все делаем сами.
1: Я сейчас испугался,
0: сами.
1: Ты скажешь, мы сами их делаем.
0: А, кстати, это отличная идея.
1: Нет. Нет.
0: Нет, на самом деле, да, у нас есть, как и оригинальные, естественно, запчасти, да, у нас есть проверенные временем аналоги, которые, кстати, мы не могли предлагать нашим гостям, когда мы были в статусе официального дилера. То есть это же тоже, да, ну, как бы наш контракт, мы связаны были.
1: Подожди,
0: по рукам.
1: Поясни.
0: Объясняю. Были синие коробочки, ну, которые есть и сейчас, с надписью «Volvo».
1: Так.
0: И ничего другого официальный дилер ставить не имел права. Угу. То есть сейчас ты приезжаешь и говоришь...
1: А, все, понял.
0: Ребят, дороговат. Ну, дороговат немножко.
1: Есть аналог?
0: Отличный аналог есть. То есть эти аналоги проверены, опять же, временем, да, у людей, у которых уже как бы машина выехала за гарантийный период. То есть они их ставят. Да, то есть,
1: когда все было еще официальнее, руки были связаны, не помахать, не честь отдать, а сейчас гораздо все свободнее.
0: Абсолютно
1: получается.
0: Верно. Абсолютно.
1: Больше опций.
0: Верно. Ну, смотри, да, мы и потеряли много, да, но мы и приобрели что-то.
1: Прекрасно, прекрасно. Слушай, а какие альтернативы существуют для тех, кто хочет купить новый автомобиль?
0: Вот альтернативы.
1: Если такие есть.
0: Ну, так никаких вопросов. Приходи, покупай.
1: Приходи,
0: покупай.
1: Онлайн, а с доставкой? Нет?
0: И не вопрос. Кстати, еще у нас есть такая классная штука. Это действительно покупка автомобилей онлайн, когда мы привезем машину тебе к дому на эвакуаторе. Да, то есть ты как бы сядешь в нее, это вот твоя машина, тебе человек, да, тебе человек передаст ключи от нее, да, и пожалуйста. И вот
1: я
0: как раз...
1: Я своей бывшей так дарил машину. Очень важно было, чтобы она вышла из ресторана, она уже вот тут стояла.
0: Ну, это красиво, это красиво, да, это красиво. А у нас, что еще прикольное в Volvo Car M1, это то, что у нас огромный парк подменных автомобилей. То есть у нас больше 20 автомобилей, которые мы даем, да, на момент твоего ремонта.
1: Это тестовые или
0: это
1: нет?
0: Это именно подменные. То есть это подменные автомобили. Тестовые у нас это отдельный парк, а подменные это другой парк. То есть ты приезжаешь, сдаешь свою машину в ремонт, да, и уезжаешь на другой машине делать свои дела. То есть все. То есть тебе не надо там вот это сидеть, да, как говорится, лицом торговать, и нервировать и нас, и вас. Вот, да, сели на машину, уехали без проблем вечером или на следующий день приехали, получили свою машину.
1: Прекрасно. Слушай, вот пока Музон играл, мы с моим дорогим гостем Егором говорили про то, как некоторые автопроизводители очень нехорошо, громко хлопнув, ушли из России, громко хлопнув дверью. И буквально некоторые марки, если ты вдруг... Там,
0: говорить типа, не буду.
1: Села батареечка в ключе, вдруг ключ отвязался от твоей тачки, ты его перепрошить не можешь уже. А если и второй тоже, то все, у тебя тачка превратилась в кирпич.
0: Гость, это действительно большая на самом деле проблема, потому что все современные автомобили, они все очень сильно завязаны на электронике.
1: Гаджеты.
0: Все. Ну, это просто, да, это гаджет на колесиках. Вот. И Volvo не исключение, и немецкая тройка, никто не исключение, да. И действительно с этим многие сталкиваются, особенно если, ну, он просто потерял ключ.
1: Ну да.
0: Что ты можешь
1: и
0: сделать?
1: Все.
0: Ну, слушай, купить физический ключ ты можешь, а дальше ты что с ним делать?
1: Ну да, его не привязать никак.
0: Нет, да. Ну вот Volvo Car M1 мы это, конечно, делаем без проблем. То есть и ключ привяжем. У нас, кстати, сейчас вот недавно вышла отличная акция. Называется «Ключ к твоему лету», вроде, да. Я, если честно, не помню, не я и занимался. Но смысл в том, что у Volvo есть такое кейтак называется. То есть это... ключ без ключа. Ну, то есть это без жала вот этого, да, которым ты физически можешь открыть автомобиль.
1: А, ну просто, что он с тобой, машина его
0: чувствует. Меточка.

0: Меточка. Меточка, угу. Да. И вот мы сейчас привезли очень большое их количество. Угу. И вот как раз если ты летом, допустим, любишь там на лодочке покататься, на сапе, без проблем, в карман его убрал, катайся с ним, он водонепроницаемый. Угу. То есть и стоит это, я не помню, там, по-моему, в районе 15 тысяч рублей. То есть, ну, это вообще какие-то совсем, прикольно, то есть, прикольно, несоизмеримые деньги, да.
1: Ох, у меня к тебе острый вопрос, давай трек послушаем.
0: Давай, давай.
1: Прям буду занудствовать.
2: Поехавший Михайлов на радио «Максимум».

0: Ван Хален на радио Максимум. Why can't be this love?
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум на правах рекламы.
0: Так, у меня в гостях автопутешественник, создатель Volvo сообщества, пиар-директор Volvo Car M1 Егор Еремин.
2: Всем привет, друзья! Привет, привет, Коль. Да, ты меня прям это, как будто боксерский у нас с тобой тут этот матч.
0: Водичка, да, чуть-чуть, ну жарко на улице.
2: Я понял тебя.
0: Говорим сегодня про Volvo в России. Обещанный мой вопрос с подвыподвертом и с подвыподвертом. Так, ладно, я не предупреждал Егора об этом вопросе. Значит, смотри, я не то, что вот этот вот самый старпер, хотя лет много, и не то, что вот этот олдфарт, который говорит, что вот, раньше делали, а сейчас из картона... Из-за вот этого, из-за знака гороскопа Овен и палок, да?
2: Овна я и палок. Понял, да, да,
0: да, понятно, да?
2: Палок,
0: да? Да, да, да, да, да. Так вот, вот я не тот, понимаешь, но все-таки мы все знаем прекрасно, что материалы дешевеют, что все становится металл тоньше, что кругом экономия, что вот электроника. Вот скажи мне, пожалуйста, правда ли, и вообще, я не знаю на самом деле, я не слышу таких утверждений, что Volvo уже не совсем то. Что правда ли, что Volvo уже вот может быть не столь... Я опять же не знаю. Но вот скажи, изменилась ли Volvo? Если да, то в лучшую или в худшую сторону? И самое главное, Volvo всегда была самой надежной тачкой в мире. Самой безопасной тачкой в мире. Скажи, осталась ли она таковой?
2: Это 100%. То есть с этим мы как бы не будем спорить, это прям аксиома, да, то есть по надежности и по безопасности Volvo, она по всем тестам занимает первое место. Да, то есть как бы ты можешь приехать в Volvo Car M1, покататься на этой машине и просто понять, насколько она классная, да? А по поводу вот всех твоих экзерсисов, которые ты сказал, что имею ответить? Ответить имею то, что, опять же...
0: Грубо говоря, два момента, которые меня лично беспокоят. Первое.
2: Важна сборка.
0: Важна сборка. Первый момент – это качество материала. И второй момент – наличие электроники.
2: Качество материала не изменилось. То есть качество материала не поменялось. Но для каждой страны стандарты свои. И почему мы еще раз утверждаем, что для нас... гораздо лучше.
0: Шведы.
2: Европейская сборка, да, то есть
0: европейский... Потому что там зима, там зимние
2: конечно,
0: пакеты, все
2: конечно,
0: вот это.
2: Конечно, то есть там они делают нормальную как бы антикоррозийку, они делают нормальную печку. То есть, знаешь, у меня давным-давно не буду называть марку автомобиля, дабы его не рекламировать, так. Но он был выпуска Испании. И ты не представляешь, на

0: днем было холодно, зимой.
1: Представляю.
0: Тогда. Ну, то есть... Как раз вот именно вот эти вот все моменты, они и как бы в линеечку-то складываются. То есть, когда люди там...
1: Слушай, ну все логично. Зачем испанцам утеплять машину,
0: да, когда там все время тепло? Да, абсолютно верно. Там плюс 30, нафига тебе это делать? Да, и вот смысл в том, что, допустим, человек, купивший автомобиль, тот же Volvo, да, не у нас... Да, не Volvo Car M1, а купив где-то в другое, то есть нам, ну, у частного поставщика, да, он его привозит, он говорит, это гадость какая-то.
1: Где?
0: Мы говорим, почему? Он говорит, ну вот не работает. А у нас работает. А вот это не работает. А у нас работает. И понимаешь, вот именно на это очень важно обращать свое внимание.
1: То есть все-таки Volvo, Volvo рознь. Получается. Важно, где купить.
0: Все-таки подковырнул, да?
1: Ну, сам сейчас сказал, что купил Volvo,
0: купил. Но нет, конечно. Можно купить и не у нас отличный Volvo. Я Volvo люблю и замечательно на нем езжу. И покупал его у нас, кстати. Вот, в 2018 году. Это замечательный автомобиль, который ни на что не хочу менять. То есть доволен им на все 100%. Но, конечно, да, я бы на сборку обращал внимание. То есть я бы обращал внимание, откуда эта машина приезжает сюда. И опять же, как она сюда приезжает. Потому что вот разговаривал с руководителем отдела продаж, буквально вот ехав сюда, да, ввели очень интересные вещи до начисления, если ты платишь не резиденту Российской Федерации, что-то там. В общем, смысл в том, что если ты, грубо говоря, заплатил не гражданину Российской Федерации за машину, у тебя там возникает какой-то там еще, ну, не налог, а в два раза или еще
1: сбор
0: что-то.
1: Какой-то.
0: Да, и смысл в том, что ты этого не знаешь, то есть тачка приехала, ты ее все
1: растаможил. А потом тебе прилетело.
0: Ты все растаможил, ты все сделал замечательно, ты подстраховался на все 100%, да, а потом такой через 3 месяца, здрасте.
2: Поехавший Михайлов на радио «Максим».

0: изделия интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Поехавший Михайлов. На радио «Максимум». На правах рекламы.
3: И мы продолжаем говорить про «Вольво» в России с Егором Ереминым, с автопутешественником, с автоблогером, создателем «Вольво-сообщества», с пиар-директором «Вольво Кар М1». Егор, привет.
4: Друзья, привет, Кость, привет, да, привет.
3: Привет, да.
4: Да, привет всем.
3: «Вольво» в России, до встречи с Егором, я думал, что это уже все, это в прошлом, это миф и фантастика. Но нет, оказывается...
4: Развеиваем.
3: Да, развеиваем. Да, Егор, скажи, как проверить легальность ввоза машинки в Россию? Какие документы должны быть у продавца?
4: А вот на самом деле очень больной вопрос, Кость, прям реально больной вопрос, и на него, скорее всего, я тебе не смогу дать

0: Там, в Костыни, куда?
1: Кость, у нас в договоре, волево карам один, да, есть пункт. То есть, если возникают какие-то вопросы, это вопросы наши, не наших гостей. То есть, это для нас приоритетная задача. То есть, поэтому с любыми, там, вот, если там, до начисления еще что-то, да, с нашим договором вы можете приехать, и мы решим этот вопрос.
0: Ну вот мы только тоже, пока играл трек, с Егором говорили о том, что он расшифровал вот этот тезис про то, что если деньги за машину получает не резидент России, там не гражданин, то потом еще прилетает сбор.
1: Да, это,
0: но
1: да,
0: по сути, если ты там заплатил наликом гражданин Беларуси и пригнал оттуда тачку, то потом тебя еще...
1: Вообще
0: легко. X2 накрыло.
1: Вообще легко.
0: Как изменилась стоимость обслуживание и запчастей машин Volvo?
1: Ну, хотелось бы, конечно, сказать, что никак не изменилось, Кость. Хотелось бы, да? Тебе тоже, наверное.
0: Промолчим тогда.
1: Не. Слушай, ну, у нас всегда все честно, да? То есть у нас действительно и цены честные, и обслуживание честное, конечно, изменилось. Логистика сильно выросла. Очень сильно выросло. Но, опять же, это затрагивает исключительно сами запчасти. То есть стоимость работ, да, мы пытаемся держать ту, которая была. То есть у нас это важно, да, чтобы люди понимали. Знаешь, как в Америке есть стоимость, и к ней НДС пишут. Да, то есть, ну вот, чтобы ты понял, сколько зарабатывает компания, да, а сколько, как бы, государство получает.
0: Это вот мне тоже непонятно. Почему сразу суммы не писать? Все?
1: Объясняю, да, то есть здесь очень интересно. С одной стороны, это как бы глупо, да, потому что ты должен это в уме как бы там суммировать, но ты должен понимать, сколько я на тебе заработал и сколько государство на тебе заработало. И в этом отношении в Америке гораздо честнее, чем у нас. Потому что вот у нас, допустим, сейчас НДС 22% на автомобиль. Это огромные деньги. Да, то есть, и вот опять же, приехав Volvo Caram 1, то есть, если ты хочешь машину купить на организацию, да, то есть, там, в лизинг или еще что-то, мы тебе и с НДСом ее сможем продать, чтобы ты ее потом, НДС к зачету, допустим, да, но представляешь, что такое 22% от машины стоимостью, там, 10 с лишним миллионов.
0: Мощно.
1: Мощно.
0: Какие сервисы сейчас считаются наиболее надежными для обслуживания Volvo?
1: Я, в принципе, однозначно
0: уже подозреваю ответ на этот вопрос.
1: Нет, ну, на самом деле, конечно, хотелось бы, да, вот прям прорекламироваться, да, и сказать, что кроме нас вообще никого нету. Ну, нет, конечно, есть, и много компаний осталось, которые на этом рынке работают не один год, да, и которые заслужили доверие, и, ну, не будем говорить, что их кроме нас нету, да, но, естественно, мы зовем только к себе в гости, потому что у нас действительно качественно, Кость, у нас по-домашнему, и если Volvo, то, ну, это Volvo Caram 1, мы зовем всех в гости. Вы не наши клиенты, вы наши гости.
0: Хочешь подсказку?
1: Давай.
0: Говори, у нас есть печеньки.
1: И печеньки есть, и кофе бесплатный.
0: Вот, уже хорошо.
1: Да, все это есть.
0: Да, спасибо большое. Автопутешественник, автоблогер, создатель Volvo-сообщества в России, пиар-директор Volvo Car M1 Егор Еремин был сегодня у меня в эфире. Говорили про Volvo в России.
1: Спасибо всем огромное. И ждем вас в гости.
0: Спасибо, а я к вам приеду брать тачку в тест-драйв.
1: 100%.
0: Наконец-то. Впервые 100%. Поезжу на Volvo.
1: Телефон оставлю.
0: Да. А пока поеду на своем таксисте.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Я вышел на стабильный доход, заранее выбираю количество.

0: в этом весь ты.
1: Подробнее на Сбербанк.ру. Альтербанк 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6+.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19, ОГРН 102-77-00-13-20.

0: «А моя волна не выключается» рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Таймлайн. Год 1998. Плейсибо.
1: Самые ранние наброски песен для второго альбома группы начали появляться вскоре после релиза дебютника. Но тогда у Плейсибо был слишком интенсивный гастрольный график и не хватало времени на запись. Время нашлось лишь пару лет спустя, в середине 1998-го. Трио отправилось в крошечный поселок Бокс, что на юго-западе Англии. Оттуда родом первый вокалист Genesis Питер Гэбриэл. Именно там он основал свою студию звукозаписи. Продюсером Плейсибо выбрали Осборна, но не Оззи, а Стива. Прежде тот работал над пластинкой U2, а также пилил разномастные ремиксы в компании Пола Окенфолда. Именно такой продюсер и нужен был группе, чтобы разбирался и в гитарной, и в танцевальной музыке. Тем удивительнее, что на альбоме «Without You, I'm Nothing», вышедшем в октябре 1998 года, электроники было не так уж и много. Наоборот, его трек-лист оказался переполнен тягучими и лиричными песнями с сильным влиянием глэм-рока. Немного погодя, глэма стало еще больше, когда на новой версии заглавного трека внезапно появился сам Дэвид Боуи. С выходом «Without You, I'm Nothing» Плейсибо немного сбавили обороты в британском чарте, зато обрели много новых поклонников в других странах.
0: Плейсибо. Pure Morning.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио «Максимум».
1: Здорово всем выжившим в июльском пекле! В эфире «Радио Максимум 70-й» юбилейный выпуск шоу «Умеем слушать», и вы наконец-то вернулись из месячного небытия. Ха-ха-ха! За микрофонами Чак, который весь июль питался змеиным супом во Вьетнаме, а Андрюха Забелин, человек, который за этот месяц проехал столько музыкальных фестивалей, что от него до сих пор пахнет шашлыком и дешевым дождевиком.
2: Привет-привет. Чак, судя по твоему лицу, ты питался не только змеиным супом, но и паленым ромом. Ну, или что там во Вьетнаме пьют вообще?
1: Слушай, ну, в основном, конечно, напал. Но это было давно. Сейчас все уже более-менее цивилизованно, но за татуировки на пляже все равно могут спросить.
2: Так вот, пока ты там на пляжах пытался объяснить местным, что твои татуировки это не проклятие, я реально пахал. Объездил фестивали по всей стране. Меня даже в Минск занесло на байк-фест. Я теперь умею открывать говы глазом и знаю 40 матерных белорусских слов.
1: Круто. Теперь ты настоящий мотоциклист, Андрюха. Рад, что ты выжил, и сегодня 5 августа мы все в сборе.
2: А за время нашего июльского отпуска музыкальная индустрия не отдыхала, так что сегодня у нас по плану очередная база. 4 огненные новинки, свежая афиша концертов и, конечно же, ностальгия, под которую мы все когда-то теряли ключи от дома.
1: Да, идеальный план, коллега. Вьетнамский загар на месте. Твоя фестивальная пыль тоже. Пора врубать аппараты. На часах 23:00. Чак и Забелин снова в эфире. Вытряхиваем нафталин из колонок.
2: Это программа «Умеем слушать» на радио «Максимум». Погнали.
0: «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Открывает наш юбилейный эфир группа, которая умеет делать больно и красиво одновременно. Ермак с совершенно новым треком «Из окна».
2: Ребята решили выпустить, пожалуй, один из самых бодрых и легких синглов в своей дискографии. Это такой мечтательный гранж с элементами шугейза, летним настроением и чистым подростковым духом.
1: Они даже добавили туда нотки всеми любимых Deftones. За это им отдельный лайк.
2: Да, не обошлось и без диких экспериментов. А в финале наш ждет неожиданный госпел-хор. Песня продолжает альбомный цикл группы и рассказывает про чувака, который залипает в окно, смотрит, как мимо проносится жизнь, но, к сожалению, не может победить собственную лень и прокрастинацию. Короче, Чак, это про тебя в отпуске?
1: Я не прокрастинировал, я созерцал. Какой же это был чудесный месяц в тишине и покое, без тебя. Ты просто не представляешь.
2: Я тоже скучал, Чак. Самое интересное, что трек изначально писался для их прошлого альбома «Дневник памяти». Но парни вовремя поняли, что по настроению он туда ну совсем не вяжется, и песня пылилась в столе, пока группа не начала экспериментировать с гранжем.
1: Эксперимент, кстати, удался. Гитарист и композитор

0: группы Вадим Киселев рассказал, что сам трек построен всего на одном рифе, и демку они набросали моментально. А вот над чем он реально потел неделями, так это над поиском идеального гитарного звука. Для него эта песня квинтэссенция такого, знаешь, породистого классного гитарного тона.
1: Ну, хоть кто-то тут не зря потеет. Слушаем «Ермак из окна» на радио «Максимум».
2: Я когда-нибудь устану сам себя.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Группа «Ермак» со своим новым летним треком «Из окна». И правда, звучит на порядок легче, чем их предыдущие работы. Есть что-нибудь потяжелее?
1: Ну, я тебя за язык не тянул. Хочется потяжелее? Выкатываю тебе реально крутое и неожиданное. Встречаем Дима Кома и Даша Блохина с треком «Боевая единица». И это, я скажу вам, неожиданно приличный тяжеляк.
0: Кстати, если кто не в курсе, Кома — резидент лейбла «Газгольдер», а Даша Блохина — одна из главных и самых крутых богинь в индустрии озвучки всего на свете.
1: Так вот, Даша мало того, что говорит голосами ваших любимых персонажей, так теперь еще начала профессионально скримить и гроулить. И получается у нее это просто отвал башки.
0: Всегда было интересно, как такие красивые девушки, как Даша, попадают в метал.
1: Чак, напоминаю, ты женат.
2: А что я сказал? Я сказал красивая?
0: Я имел в виду, она не выглядит как бомжиха.
1: Выкрутился. А попала она в метал, потому что когда Дима Кома писал трек «Боевая единица», у него в голове сразу щелкнуло. Он сразу знал, что туда идеально впишется только она со своим крутым анимешным голосом и с сочным расщеплением. Дима скинул Даше демку, ей все понравилось, и на студии они записались буквально на одном дыхании.
0: Вот что значит профессионалы. Работают по щелчку. Получается, нас сейчас ждет суперметальный трекан.
1: Yes. И я этот трек уже успел заценить живьем на летнем концерте Рэма, где ребята его как раз и презентовали. Меня там так размотало, что я сразу захотел взять его к нам в программу.
0: Давай посмотрим, размотает ли нас с радиослушателями.
1: Кома и Даша Блохина. «Боевая единица» на радио «Максимум».

0: Это были Кома и Дарья Блохина со своей боевой единицей. Ну, мясо, Андрюх, где-то в программе Heavy Monday сейчас заплакал один хоббит.
1: Ну, а я про что? Чистый кайф.
0: Когда все помыто. О, и гладенько везде побрито.
1: А пока Чак дает личный концерт группы The Translators, о котором его никто не просил, напоминаю, друзья, наша почта umeemslushatsobaka@gmail.com продолжает принимать ваши шедевры. Мы не прекращали ее проверять даже во время наших каникул.
0: Так что, если вы написали или услышали крутой трек, вы знаете, куда его прислать. Главное, чтобы он был свежим. И раз уж Андрей весь прошлый месяц мотался по опен-эйрам, пришло время потрясти его на предмет актуальных планов.
1: Да, август — это последний шанс ворваться в летний угар. И музыкальная индустрия приготовила тонну мощных событий. Настало время нашей традиционной рубрики «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
0: Масштабный трехдневный музыкальный опен-эйр фестиваль «Летчик», который развернется на уютной территории эко-отеля «Джао Дача», ждет всех любителей русского рока. Состав там в этом году просто убойный. Вся банда в сборе. На сцену выйдут «Слот», «Стигмата», «Дженэйр», «Кирпичи», «Бригадный подряд», «Анимация», «Ландыши» и многие другие. Так что прыгайте в тачки, берите палатки и мчите в Ярославскую область. Отличный повод сорвать голос под любимые треки и круто провести выходные. 7, 8 и 9 августа.
1: Андрей Князев и группа «Князь» приглашают на традиционный концерт, посвященный творчеству группы «Король и Шут». Все любимые хиты легендарной команды прозвучат на этом концерте. Вы услышите в живом исполнении не только хиты из репертуара легендарного коллектива, но и по уже сложившейся традиции несколько треков, которые ранее на концертах не звучали. Погрузитесь в сказочный мир «Короля и Шута» благодаря ярким анимациям, которые оживляют персонажей любимых песен. 7 августа. Москва. Лайф-арена.
0: Легендарные питерские рэп-рокеры группа «Кирпичи» устраивают большие летние концерты под открытым небом. Ловите двойной удар для тех, кто хочет застать этих парней в обеих столицах. Сначала парни взорвут родной Питер. Шоу пройдет в пространстве АТС уже 6 августа. А на следующий день, 7 августа, они переместятся в Москву и дадут жару в арт-кластере «Графит». Ожидайте максимально плотный звук живого бенда и теплую атмосферу уютного летнего вечера под звездами прямо в эпицентре городского движа.
1: Этим летом столичных поклонников «Дельфина» ждет настоящее музыкальное приключение. Большая концертная программа из главных композиций исполнителя и эксклюзивных премьер прозвучит под открытым небом. Сейчас музыканты работают над записью нового полноформатного альбома, поэтому на концертах будет звучать материал из будущей пластинки. Собираемся 6 августа в Питере в «Мануфактуре» и 8 августа в Москве на дизайн-заводе «Флакон». Это была афиша концертов, а мы возвращаемся к нашим новинкам. И сейчас предлагаем вам заценить классных девчонок из города Новосибирск, группу «Lead Horizon».
0: Как говорится, «Ladies first». Поговаривают, это не просто тяжелые ранетки, а самый настоящий феномен в жанре российского нью-метала. Интересно, что там конкретно феноменального?
1: Ну, как минимум, восьмиструнные гитары, на которых они играют.
0: Ого, так это же максимум. Я даже не знал, что такие бывают, а не то, что на таких играют. Обязательно схожу на их концерт посмотреть, как все это выглядит.
1: Сходишь осенью в октябре, когда у девчонок стартанет всероссийский тур. Там же, кстати, живьем послушаешь новый супертрек «Ghost Town». А сегодня давай заценим его в нашей программе. «Lead Horizon» на радио «Максимум».

0: Horizon Ghost Town в эфире Радио Максимум. Спасибо, девчонки. Едем дальше. На очереди проект Гурьев с треком «Радиоволна».
1: О, это же твой кореш, тату-мастер. Слушай, Чак, а это безопасно ставить в эфир трек человека, который держит в руках иголку, пока ты лежишь на кушетке? Ты ему за ротацию доплачиваешь или он тебе еще скидку на рукав взять делает?
0: Да пару протоков, ничего серьезного. Если реально, Дима Гурьев дико талантливый музыкант, а история создания этого трека чистый кинематограф. В общем, пошел он как-то гулять со своими детьми по славному городу Зеленограду. Шли, рассматривая советский модернизм, и в итоге конкретно так заблудились в местных бесконечных корпусах.
1: Подожди. То есть твой тату-мастер настолько плохо ориентируется в пространстве, что потерялся в городе, где вместо названий улиц просто цифры? Корпус 1420, поворот на корпус 1428. Как там вообще можно заблудиться, Чак?
0: Слушай, Зеленоград — это, знаешь ли, портал в другое измерение. Там свои законы физики. Дети, естественно, приуныли, начали паниковать, что придется ночевать в кустах, и чтобы их хоть как-то отвлечь и развеселить, батя включил режим креатива и предложил прямо на ходу придумать считалочку. Они ее сочинили, поржали и до дома в итоге добрались. А параллельно Гурьев на студии мучился с этой песней. У него был готов крутой инструментал, но вообще не знал он, что делать с бриджем.
1: И тут он решил, что если уж дети помогли ему выйти из зеленоградских джунглей, то помогут и трек дописать.
0: Именно. Он взял ту самую зеленоградскую считалочку и аккуратно вставил ее в этот проблемный бридж. И магия сработала! Пазл мгновенно сошелся, песня заиграла совершенно другими красками. Получился настоящий такой стадионный гимн.
1: Мораль сей басни такова. Если вы заблудились по жизни, не расстраивайтесь и просто ловите правильную частоту, друзья. Слушаем Гурьев, «Радиоволна», в программе «Умеем слушать».

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. Умеем слушать. На радио Максимум.
2: Батя года. Гурьев с треком «Радиоволна» на радио Максимум. Кажется, пришло время сделать новую татуировку.
3: Карту Зеленоград набей. На всякий случай.
2: Хорошо.
3: А у нас на очереди финальная, четвертая новинка. Независимый проект «Полли, моя птичка» с треком «Шрамы на холсте» и настоящей глубокой драмой.
2: Так, что за драма? Тенчик выпал из гнезда. На каком из летних фестивалей ты ее вообще откопал? Я, честно говоря, не в курсе, что тут.
3: Темнота-то некультурная. Пока ты во Вьетнаме по местам былой славы Рэмбо скитался, я за новой русской музыкой следил. И вот результат. «Полли, моя птичка» — это крутой проект российской исполнительницы, чья музыка сочетает лирику и инди-мотивы. Причем она

0: она сильна не только в звуке. Вне сцены ее проект существует как бренд одежды и визуального искусства. Она сама занимается крутейшей кастомизацией вещей. Но вот ее новый сингл — это вот вообще не про шмотки и веселые картинки. Это тяжелая история о ловушке деструктивных отношений.
1: А, ну то есть шрамы на холсте — это типа метафора.
0: Именно. Песня о том, как девочка в отношениях становится просто топливом для творческого успеха своего парня-нарцисса. Она все понимает, видит, как ее личность растворяется ради чужих амбиций, но не может разорвать этот замкнутый круг. Чак, поучительный трек, тебе полезно послушать.
1: Парень-нарцисс, горе семье. Это все понятно. А что со звуком у них?
0: Со звуком тут полный порядок. Из хрупкой, почти акустической мелодии в куплетах трек резко взрывается лютым экстрим-вокалом в припеве. Короче, оцени сам. Поле моя птичка, шрамы на холсте. В программе «Умеем слушать».

0: Полли, моя птичка на радио Максимум. Да, припевчик у них, конечно, просто жесть. Меня от такого крика аж вьетнамским потом прошибло, как когда я фальшивые донги пытался в баре втюхать. Ну ладно, поплакали в куплетах, покричали в припевах, пора и честь знать. Время-то не резиновое.
1: Судя по твоим историям, во Вьетнаме тебя знатно потрепало. Но ты прав. Новинки отслушали, про концерты рассказали. Теперь пора расчехлять самое святое. Рубрика «Ностальжи» врывается в чат.
0: В эфир ты хотел сказать?
1: Не докапывайся. Ностальжи.
0: И раз уж ты оговорился про чат, то давайте вспомним легендарный чат первого альтернативного музыкального телеканала A1. Где кипела реально альтернативная жиза.
1: Это там, где фанаты Slipknot поливали дерьмом фанатов Tokyo Hotel.
0: Так.
1: Те закидывали, в свою очередь, их своим дерьмом.
0: Да.
1: И готы, которые проклинали и тех, и других, свое дерьмо тоже не забыли.
0: Да. А еще там были панки, металлисты, все разновидности и масти субкультур на любой цвет и вкус, которые общались не только друг с другом, но и заказывали любимые клипы за деньги.
1: Аматоры крутятся, бабки мутятся. И кого заказывали чаще всех?
0: Слушай, ну если про наши говорить, то аматоры, конечно, которых ты уже назвал, Дженнер, Джанк, Орига, Психе, Стигмата, еще была крутая группа из Нижнего Новгорода, называлась она Скотч.
1: Ну, конечно, у нас в России без скотча никуда.
0: Так вот, люди прониклись этой эмо-группой и просили, и заказывали их в эфире.

0: чаще обычного. И клип «Секунды», как сейчас вспомню, был под номером 1507.
1: Потрясающе.
0: Хотя клипом это тоже назвать было сложно, какой-то стрёмно снятый лайв, но была в этом какая-то, знаешь, душа и какой-то бунт, которого не хватает современным артистам. Давайте послушаем и попробуем его почувствовать снова. Группа «Скотч» с треком «Секунды тают», альбом «Убить Келли», год 2006 в рубрике «Ностальжи».

0: Это были Нижегородские Эмма. Родом из 2006 года группа «Скотч». Ну как, чуешь, чем пахнет Андрей?
1: Ох, Чак, эти твои эксперименты с музыкальной некромантией ни к чему хорошему не приведут. Давай заканчивай.
0: Так я это самое, уже все? Можно закапывать обратно? Программа закончилась.
1: Да, и несмотря ни на что, я рад, что мы вернулись из отпуска, и теперь все будет как раньше. Чак и Забелин снова вместе каждую среду в 23:00. Умеем слушать на Радио Максимум.
0: А сейчас всем хорошего вечера и приятных снов.
1: Пока.
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. Would you fuck me for blow?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Максимум». Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the Love is Gone.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.